руководством товарища Сталина в Советском Союзе за прошедший год производство товаров широкого потребления увеличилось на 10%. Сейчас Советский Союз опережает по этому показателю все капиталистические страны Европы. Советский Союз занимает второе место в мире по научным разработкам и внедрению их в химическую промышленность. Советский Союз является мировым лидером по темпам развития

0: тяжелой и легкой промышленности, сельского хозяйства, науки и искусства. Миролюбивый советский народ под руководством большевистской партии решает великие задачи коммунистического строительства.
1: Пин警官, 平安归来是我们特务科的荣耀啊！他冒

0: Добрый вечер. Передаем экстренное сообщение ТАСС. 25 числа пограничниками в районе Южной Грузии при попытке незаконного пересечения границы было уничтожено трое диверсантов по документам граждан Турции. Их целью являлось убийство генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза товарища Сталина в городе Сочи. Четверо диверсантов бежали на сопредельную территорию. Как установлено, следственными органами они являются преступными элементами группировки предателя Троцкого. При обследовании места происшествия у уничтоженных диверсантов было обнаружены пистолеты, гранаты и топографические карты Советского Союза. Но пограничники были заранее предупреждены об этом органами
1: безопасности. 没有瓦西里耶夫。

0: 这是一场75公斤级的较量哈，两位运动员呢，不仅仅有速度，更有力量，很好看，很值得大家期待。那我们要来看看我们的周口战队派出的战将，何许人也？今年21岁，身高1.76米，当前的战绩呢是6胜3负。6胜3负啊，就像他的名字一样，霹雳一般的迅猛的节奏。我们欢迎霹雳虎杨震。
1: Захотят меня еще На танцполе бутерброд, а не лезвину и че Ой-ой, я турбо-бой-бой Запоминай, ай, I'm super high-fi Мама-мама-папа, извините, я немного опоздал Я сегодня дискотеку не урыло закопал Не урыло закопал Я сегодня дискотеку не урыло закопал
0: 双方战队的第二场较量，我们有请场裁赵岩，比赛现在开始。